Таблетка правды, сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней у

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Здрасте. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

бегу, бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. К тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Российский пловец Илья Бородин установил рекорд чемпионата Европы в Париже, где стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Илья показал время 4 минуты 8,17 секунды. Напомню, прежний чемпионский результат принадлежал венгерскому пловцу Ласло Чехо, установленному теперь уже в далеком 2008 году. Его результат 4 минуты 9,59 секунды. Таким образом, Илья Бородин стал первым российским пловцом, завоевавшим золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Париже. В общей сложности российские спортсмены уже завоевали 7 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Участие россиян в турнире проходит в нейтральном статусе. Что же касается брянского полона водных дорожек, то Илья Бородин таким образом подтвердил звание одного из сильнейших пловцов России, а теперь и Европы. Добавлю, заслуженный мастер спорта, представляющий спортивную школу Олимпийского резерва «Дельфин», тренируется под руководством заслуженного тренера Марины Светак. Брянские шашисты завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Орле, где собрались более сотни спортсменов из 11 российских регионов. Брянскую федерацию представляли 7 шашистов из Жуковской Десны и Брянской спортшколы «Спартак». Лучшие результаты показали воспитанники жуковского тренера Анны Мортиковой. Илья Мглинец стал победителем среди юношей до 17 лет в дисциплине «Русские шашки. Молниеносная игра», набрав 15 очков из 18 возможных. Андрей Новиков занял второе место в классических шашках и третье в блице среди юношей до 14 лет. Семен Шуников выиграл золото в классике, серебро в блице среди мальчиков до 9 лет. Екатерина Симутина стала победительницей в обеих дисциплинах среди девочек до 9 лет. Алина Ларичева завоевала бронзу и серебро. В итоге в копилке брянских шашистов 9 медалей, 4 из которых высшего достоинства. Российская федерация баскетбола обнародовала список команд, которые выступят в новом сезоне. У мужчин это единая лига ВТБ, суперлига, высшая лига, Кубок России, первенство России среди юниоров до 21 года и до 19 лет. В числе участников мужской суперлиги брянский клуб «Десна». Полностью состав участников лиги будет известен чуть позже, он состоит из 14 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 1 октября по 21 марта. Команды сыграют 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определится 2 оставшиеся участника плей-офф, который состоится с 1 апреля по 23 мая. Серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 3 побед. Финал до 4 побед. Напомню, в межсезонье к тренерскому штабу брянской Десны присоединился Родион Боровский, ранее работавший помощником в Десне 2. С нового же сезона он занимает должность старшего тренера основной команды. С 1 августа баскетболисты брянской Десны уже приступили к активным тренировкам. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: запишу и включу.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская, Белгородская, Курская области целиком вошли в свободную экономическую зону. Правительство России выразили уверенность, благодаря таким изменениям на территориях данных регионов появятся десятки новых проектов. Общий объем их инвестиций превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 новых рабочих мест. Новыми резидентами свободной экономической зоны могут стать предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Кроме прочего, речь идет также о производстве кормов, минеральных удобрений, бумаги. Для резидентов в свободной экономической зоне действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организации, налогу на добычу полезных ископаемых, а также у них есть право на освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право применять пониженные тарифы страховых взносов. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйствах заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации Брянской области, сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают попытки расследователей придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России. Кроме того, в документ добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года. Напомню, личная медкнижка необходима при трудоустройстве на работу по определенным специальностям. Например, если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами, в пищевых и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее. Также медицинская книжка необходима при устройстве на работу в организации, связанной с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее. Официальный курс американского доллара 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты 95 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
8: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяются школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут корректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортом другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Владимир Путин заявил, суверенитет России зависит от скорости внедрения инноваций. Президент отметил, само существование Российской Федерации зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. По мнению главы государства, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, а также образования и здравоохранения. Помимо этого, логистики, промышленности, обороны и безопасности в целом жизни страны. Российский лидер подчеркнул, от нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем без всякого преувеличения само существование российского государства. Владимир Путин указал необходимость учитывать, технологии стремительно развиваются и становятся все более сложными. Клиники, оказывающие платные медицинские услуги, с 1 сентября начнут работать по обновленным правилам, которые жестко пресекают попытки подталкивать клиентов к платным медицинским услугам. С начала осени клиники не вправе сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи в рамках обязательного медицинского страхования из-за отказа человека от платных опций. Кроме того, медицинские специалисты обязаны информировать пациента о возможности получить необходимую ему помощь в рамках программы государственной гарантии. Теперь заключить договор на платное обследование и лечение можно будет удаленно через сайт или мобильное приложение. Для идентификации подойдет система, которая используется в настоящее время на госуслугах, поэтому электронная подпись не обязательна. Одно из ключевых новшеств – это введение понятия «приблизительная смета» наряду с привычной «твердой». Это актуально для сложных случаев, когда объем медицинского вмешательства зависит от результатов диагностики, и заранее просчитать все манипуляции попросту не представляется возможным. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление ПТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
9: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
12: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио. В городе партизанской славы 8 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская, Белгородская, Курская области целиком вошли в свободную экономическую зону. В правительстве России выразили уверенность, благодаря таким изменениям на территориях данных регионов появятся десятки новых проектов. Общий объем их инвестиций превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 новых рабочих мест. Новыми резидентами свободной экономической зоны могут стать предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Кроме прочего, речь идет также о производстве кормов, минеральных удобрений, бумаги. Для резидентов свободной экономической зоны действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организации, налогу на добычу полезных ископаемых, а также у них есть право на освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право применять пониженные тарифы страховых взносов. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйство заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации Брянской области, сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают попытки расследователей придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России. Кроме того, в документ добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года. Напомню, личная медкнижка необходима при трудоустройстве на работу по определенным специальностям. Например, если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами, в пищевых и перерабатывающих отраслях, в сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее. Также медицинская книжка необходимо при устройстве на работу в организации, связанной с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТС, АЭС, специалисты по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Авторадио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами. Но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

я ухожу. Мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий. Меня избивали за то, что я русский. Брали ту кровь, я

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал. Я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя 2 десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккуратно, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройство и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Здрасте, это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяются школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут корректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортом другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Владимир Путин заявил, суверенитет России зависит от скорости внедрения инноваций. Президент отметил, само существование Российской Федерации зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. По мнению главы государства, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, а также образования и здравоохранения. Помимо этого, логистики, промышленности, обороны и безопасности в целом жизни страны. Российский лидер подчеркнул, от нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем без всякого преувеличения само существование российского государства. Владимир Путин указал необходимость учитывать, технологии стремительно развиваются и становятся все более сложными. Клиники, оказывающие платные медицинские услуги, с 1 сентября начнут работать по обновленным правилам, которые жестко пресекают попытки подталкивать клиентов к платным медицинским услугам. С начала осени клиники не вправе сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи в рамках обязательного медицинского страхования из-за отказа человека от платных опций. Кроме того, медицинские специалисты обязаны информировать пациента о возможности получить необходимую ему помощь в рамках программы государственных гарантий. Теперь заключить договор на платное обследование и лечение можно будет удаленно через сайт или мобильное приложение. Для идентификации подойдет система, которая используется в настоящее время на госуслугах, поэтому электронная подпись не обязательна. Одно из ключевых новшеств – это введение понятия «приблизительная смета» наряду с привычной «твердой». Это актуально для сложных случаев, когда объем медицинского вмешательства зависит от результатов диагностики, и заранее просчитать все манипуляции попросту не представляется возможным. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Российский пловец Илья Бородин установил рекорд чемпионата Европы в Париже, где стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Илья показал время 4 минуты 8,17 секунды. Напомню, прежний чемпионский результат принадлежал венгерскому пловцу Ласло Чехо, установленному теперь уже в далеком 2008 году. Его результат 4 минуты 9,59 секунды. Таким образом, Илья Бородин стал первым российским пловцом, завоевавшим золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Париже. В общей сложности российские спортсмены уже завоевали 7 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Участие россиян в турнире проходит в нейтральном статусе. Что же касается брянского полона водных дорожек, то Илья Бородин таким образом подтвердил звание одного из сильнейших пловцов России, а теперь и Европы. Добавлю, заслуженный мастер спорта, представляющий спортивную школу Олимпийского резерва «Дельфин», тренируется под руководством заслуженного тренера Марины Светак. Брянские шашисты завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Орле, где собрались более сотни спортсменов из 11 российских регионов. Брянскую федерацию представляли 7 шашистов из Жуковской Десны и Брянской спортшколы «Спартак». Лучшие результаты показали воспитанники жуковского тренера Анны Мортиковой. Илья Мглинец стал победителем среди юношей до 17 лет в дисциплине «Русские шашки. Молниеносная игра», набрав 15 очков из 18 возможных. Андрей Новиков занял 2-е место в классических шашках и 3-е в блице среди юношей до 14 лет. Семен Шуников выиграл золото в классике, серебро в блице среди мальчиков до 9 лет. Екатерина Симутина стала победительницей в обеих дисциплинах среди девочек до 9 лет. Алина Ларичева завоевала бронзу и серебро. В итоге в копилке брянских шашистов 9 медалей, 4 из которых высшего достоинства. Российская федерация баскетбола обнародовала список команд, которые выступят в новом сезоне. У мужчин это единая лига ВТБ, суперлига, высшая лига, Кубок России, первенство России среди юниоров до 21 года и до 19 лет. В числе участников мужской суперлиги брянский клуб «Десна». Полностью состав участников лиги будет известен чуть позже, он состоит из 14 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 1 октября по 21 марта. Команды сыграют 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определится 2 оставшиеся участника плей-офф, который состоится с 1 апреля по 23 мая. Серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 3 побед. Финал до 4 побед. Напомню, в межсезонье к тренерскому штабу брянской «Десны» присоединился Родион Боровский, ранее работавший помощником в «Десне-2». С нового же сезона он занимает должность старшего тренера основной команды. С 1 августа баскетболисты брянской «Десны» уже приступили к активным тренировкам. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рада приветствовать всех слушателей.
3: Начнем с общей дорожной обстановки. Какая ситуация сложилась на дорогах региона за прошедшую неделю?
4: За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 14 автоаварий с пострадавшими, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Анализ показывает, что наиболее распространенными причинами ДТП остаются это нарушение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор безопасной скорости, а также невнимательность участников дорожного движения.
3: Давайте подробнее остановимся на наиболее серьезных авариях.
4: 28 июля в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны города Карачева в направлении Брянска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 58-летней женщины. В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести. До прибытия медицинских работников сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшей первую помощь на месте ДТП и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра в лечебном учреждении женщина была отпущена домой.
3: К сожалению, это не единственное серьезное ДТП, которое произошло.
4: Да, 31 июля еще одно происшествие было зафиксировано в Брянском районе. По предварительной информации, 89-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны поселка Новый Свет, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», и в результате произошло столкновение. Водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были госпитализированы. Данное происшествие еще раз напоминает всем водителям, что соблюдение очередности проезда перекрестков является одним из важнейших требований правил дорожного движения.
3: Еще одно происшествие произошло в Красногорском районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
4: 1 августа в селе Летяхи Красногорского района водитель мопеда совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Кроме того, стоит отметить, что водитель мопеда отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он управлял транспортным средством без мотошлема и защитной экипировки. В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Подобные происшествия еще раз подтверждают, что нарушение правил дорожного движения и пренебрежение средствами защиты нередко приводят к тяжелым последствиям.
3: В одном из происшествий вы отметили, что сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшему первую помощь еще до приезда медиков. Многие воспринимают инспектора только как сотрудника, который оформляет дорожно-транспортные происшествия. Но, как показывает практика, зачастую именно сотрудники госавтоинспекции первыми прибывают на место аварии. Насколько часто вам приходится оказывать первую помощь?
4: Действительно, такие случаи происходят достаточно часто. Экипажи госавтоинспекции круглосуточно несут службу на дорогах региона и нередко оказываются первыми на месте дорожно-транспортного происшествия. До прибытия скорой медицинской помощи сотрудники оценивают обстановку, обеспечивают безопасность дорожного движения, вызывают необходимые экстренные службы и оказывают первую помощь пострадавшим.
3: Проходят ли сотрудники специальную подготовку? Ведь просто так невозможно оказать первую медицинскую помощь без подготовки.
4: Безусловно, каждый сотрудник госавтоинспекции проходит обучение по оказанию первой помощи. Кроме того, знания регулярно совершенствуются в ходе служебной подготовки. Мы обучены действовать при различных травмах,

0: первой помощи сразу после прибытия на место происшествия.
1: Первые минуты после ДТП могут стать решающими, и именно сотрудники госавтоинспекции оказываются первыми.
0: Действительно, именно первые минуты зачастую определяют дальнейшее состояние пострадавшего. Своевременно оказанная первая помощь до прибытия медицинских работников, она способна значительно увеличить шансы человека на сохранение его жизни и здоровья.
1: Но ведь очевидцами ДТП становятся не только сотрудники госавтоинспекции. Что делать обычному человеку, если он стал свидетелем аварии?
0: Самое главное – это не поддаваться панике. Необходимо обеспечить собственную безопасность, вызвать экстренные службы и, если это возможно, то оказать первую помощь пострадавшему. Многие граждане боятся навредить человеку, поскольку не обладают специальными медицинскими знаниями. Именно поэтому сегодня на территории Брянской области действует система круглосуточного дистанционного консультирования граждан по вопросам оказания первой помощи.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе.
0: Проект реализуется Департаментом здравоохранения Брянской области совместно с Брянской городской станцией скорой медицинской помощи при взаимодействии с сотрудниками госавтоинспекции Брянской области. Если человек стал очевидцем либо участником дорожно-транспортного происшествия и не знает, как правильно действовать, достаточно обратиться в службу скорой медицинской помощи. Медицинский специалист в режиме реального времени подскажет алгоритм действий, подробно объяснит, какие мероприятия необходимо выполнить до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Такое дистанционное сопровождение позволяет человеку не растеряться и оказать пострадавшему действительно необходимую помощь.
1: Очень нужный и важный проект. Давайте напомним нашим радиослушателям, по каким телефонам они могут обратиться за этой помощью.
0: При необходимости следует незамедлительно, конечно же, позвонить в скорую медицинскую помощь по телефону 103, а также на территории Брянской области работает телефон оперативного отдела единой диспетчерской службы. Запомните, пожалуйста, данные номера и звоните по ним 520750 и также 520150. По этим телефонам медицинские специалисты окажут дистанционную консультацию и помогут определить правильный алгоритм действий до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
1: Спасибо за интересную беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
0: Прежде всего, хочу пожелать всем безопасных дорог. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость, используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, не отвлекайтесь во время управления транспортным средством. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, не оставайтесь равнодушными. Своевременная вызванная экстренная служба и правильное оказание первой помощи способны спасти человеческую жизнь.
1: Спасибо за участие в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, берегите себя и своих близких. И помните, соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности каждого участника дорожного движения. Также мы напоминаем, что если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия и вы не знаете, как оказать первую медицинскую помощь, вы можете позвонить по номерам телефона 520750, 520150, код города 4832. Я напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. До новых встреч.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому...

0: можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки посетил крупные предприятия на Лазепковой Клинцов. Руководитель региона оценил ход организации инфраструктурных проектов и познакомился с местными инициативами. Промышленный потенциал Новозыбкова представили сразу несколько предприятий, занимающихся выпуском химических реагентов для нефтегазовой отрасли, добавок для дорожного строительства и другой продукции. Еще одной точкой стала компания «Новотех Рейл», где работает более 700 человек. Предприятие выпускает грузовые вагоны, комплектующие к ним, в том числе и колесные пары. Егор Ковальчук показали основные производственные площадки и процесс сборки вагонов. Клинцовский район участвует также в федеральной программе комплексного развития сельских территорий с привлечением средств бизнеса. На следующий год уже защищены два проекта. Один из них предусматривает создание общественного пространства в селе Великая Топаль. Во время встречи с жителями двух муниципалитетов поднимались вопросы капитального ремонта школ, благоустройства дворов и детских садов. Помимо этого, модернизация коммунальной инфраструктуры и создание молодежного центра. Животноводческие предприятия Брянского региона реализуют важные технологические мероприятия по заготовке кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, в нынешнем году сохранены на уровне предыдущих периодов. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота на Брянщине удерживает прежние показатели. В ближайшее время аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли. Сельское хозяйство является одним из секторов региональной экономики. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений правительства. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Временное снятие требований по весогабаритному контролю бензовоза, утвержденное накануне специальным постановлением правительства, позволит упростить логистику и снять административные барьеры для насыщения внутреннего рынка востребованным топливом. Послабления будут действовать до конца нынешнего года. При этом все остальные требования к перевозке опасных грузов, исправности машины и безопасности на дорогах остаются в силе. Главная задача – это насытить рынок и убрать любые препятствия, которые могли бы каким-то образом этот процесс затормозить. Кроме того, отмена ограничений позволяет несколько снизить затраты на транспортировку и дать автопаркам дополнительную гибкость, потому что сейчас зачастую возникают ситуации, когда необходимо очень быстро перебрасывать большие объемы топлива из региона в регион и везти его на более дальние расстояния, нежели обычно. В России школьные программы должны соответствовать современным реалиям и развитию технологий. Как отметил Владимир Путин, школьники с младших классов должны учиться мыслить и развивать интерес к данному процессу. По словам президента, это является непростой задачей для системы образования. Глава государства подчеркнул, детей необходимо учить самостоятельно думать, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта. Школьеры должны не только уметь это делать, но и хотеть заниматься такой работой. Напомню, школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Также ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сейчас в Брянске около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и места для шага вперед.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождению в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоделу в рамках стандартной учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории Б или С разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются. Водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАЭ. Специалист по учету ГСМ. Оформление по ТК РФ. Стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске. 36 55 59. И на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами. Но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

письма, ветер в спину.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

чтоб своими осколками каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след проскрипел.

0: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

сплю, я думаю, как сделать нас ближе. Тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века. Есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека, и это

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская, Белгородская, Курская области целиком вошли в свободную экономическую зону. В правительстве России выразили уверенность, благодаря таким изменениям на территориях данных регионов появятся десятки новых проектов. Общий объем их инвестиций превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 новых рабочих мест. Новыми резидентами свободной экономической зоны могут стать предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Кроме прочего, речь идет также о производстве кормов, минеральных удобрений, бумаги. Для резидентов свободной экономической зоны действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организации, налогу на добычу полезных ископаемых, а также у них есть право на освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право применять пониженные тарифы страховых взносов. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяются школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут корректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортом другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Уборка пшеницы в России преодолела экватор. На сегодняшний день почти с 15 миллионов гектаров площадей собрано свыше 60 миллионов тонн. Это на 6 миллионов тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщил Минсельхоз, данные результаты связаны в том числе с системной работой аграриев по повышению производительности, использованием современных селекционных достижений, удобрений, а также средств защиты растений, цифровых и других механизмов. Известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляя и на экспорт сельскохозяйственной продукции. Нововведение позволит экспортерам переориентироваться на более выгодные направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море. Уроки у первоклассников должны длиться не более 40 минут. Как заявили Минпросвещение, в первой и второй четверти их продолжительность должна быть еще меньше, не более 35 минут. Напомню, в настоящее время в России продолжается второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Он продлится по 5 сентября включительно. Заявление на первоклашку можно подать в любую школу, независимо от места регистрации. Главное условие – это наличие свободных мест. Родители могут сделать это онлайн, а также заказным письмом, лично в учебном заведении или в многофункциональном центре. Список документов доступен на сайте школы. Добавлю, с 1 сентября российские школьники начнут обучение по обновленной программе, которая направлена на укрепление единого образовательного пространства страны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, будут колебаться около отметки в плюс 9. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: я иду домой.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйствах заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают попытки расследовать или придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Временное снятие требований по весогабаритному контролю бензовоза, утвержденное накануне специальным постановлением правительства, позволит упростить логистику и снять административные барьеры для насыщения внутреннего рынка востребованным топливом. Послабления будут действовать до конца нынешнего года. При этом все остальные требования к перевозке опасных грузов, исправности машины и безопасности на дорогах остаются в силе. Главная задача – это насытить рынок и убрать любые препятствия, которые могли бы каким-то образом этот процесс затормозить. Кроме того, отмена ограничений позволяет несколько снизить затраты на транспортировку и дать автопаркам дополнительную гибкость, потому что сейчас зачастую возникают ситуации, когда необходимо очень быстро перебрасывать большие объемы топлива из региона в регион и везти его на более дальние расстояния, нежели обычно. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 9. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки.

0: до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
1: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: это пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоделу в рамках стандартной учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя 2 десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккуратно, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки посетил крупные предприятия Новозыбковой и Клинцов. Руководитель региона оценил ход организации инфраструктурных проектов и познакомился с местными инициативами. Промышленный потенциал Новозыбкова представили сразу несколько предприятий, занимающихся выпуском химических реагентов для нефтегазовой отрасли, добавок для дорожного строительства и другой продукции. Еще одной точкой стала компания «Новотехрейл», где работает более 700 человек. Предприятия выпускают грузовые вагоны и комплектующие к ним, в том числе и колесные пары. Егор Ковальчук показали основные производственные площадки и процесс сборки вагонов. Клинцовский район участвует также в федеральной программе комплексного развития сельских территорий с привлечением средств бизнеса. На следующий год уже защищены два проекта. Один из них предусматривает создание общественного пространства в селе Великая Топаль. Во время встречи с жителями двух муниципалитетов поднимались вопросы капитального ремонта школ, благоустройства дворов и детских садов. Помимо этого, модернизация коммунальной инфраструктуры и создание молодежного центра. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйствах заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяются школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут корректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортом другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и места для жизни.
3: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Почтить память моряков. В день гибели подводной лодки «Курск» пришли активисты регионального морского собрания и воспитанники воскресной школы. Смотрите наш репортаж.
2: После завершения укладки верхнего слоя асфальта на улице Калинина и Красноармейской, ночные работы переместились на улицу Советскую. О сроках завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Обряды, праздники, крестьянский быт – все это можно увидеть на выставке «Лето Господне» в Брянском краеведческом музее. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
2: У городских властей новая акция – «Праздники двора». Как она будет проводиться в городе Брянске, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Почтить память моряков. В день гибели подводной лодки «Курск» пришли активисты регионального морского собрания и воспитанники воскресной школы. Смотрите наш репортаж.
2: После завершения укладки верхнего слоя асфальта на улице Калинина и Красноармейской, ночные работы переместились на улицу Советскую. О сроках завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
1: Обряды, праздники, крестьянский быт – все это можно увидеть на выставке «Лето Господне» в Брянском краеведческом музее. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
2: У городских властей новая акция – «Праздники двора». Как она будет проводиться в городе Брянске, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро».

0: Минимальная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
2: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Почтить память моряков. В день гибели подводной лодки «Курск» пришли активисты регионального морского собрания и воспитанники воскресной школы. Смотрите наш репортаж.
2: После завершения укладки верхнего слоя асфальта на улице Калинина и Красноармейской, ночные работы переместились на улицу Советскую. О сроках завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Обряды, праздники, крестьянский быт – все это можно увидеть на выставке «Лето Господне» в Брянском краеведческом музее. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
2: У городских властей новая акция – «Праздники двора». Как она будет проводиться в городе Брянске, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйство заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают попытки расследователей придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Временное снятие требований по весогабаритному контролю бензовоза, утвержденное накануне специальным постановлением правительства, позволит упростить логистику и снять административные барьеры для насыщения внутреннего рынка востребованным топливом. Послабления будут действовать до конца нынешнего года. При этом все остальные требования к перевозке опасных грузов, исправности машины и безопасности на дорогах остаются в силе. Главная задача – это насытить рынок и убрать любые препятствия, которые могли бы каким-то образом этот процесс затормозить. Кроме того, отмена ограничений позволяет несколько снизить затраты на транспортировку и придать автопаркам дополнительную гибкость, потому что сейчас зачастую возникают ситуации, когда необходимо очень быстро перебрасывать большие объемы топлива из региона в регион и везти его на более дальние расстояния, нежели обычно. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки плюс 9. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Почтить память моряков. В день гибели подводной лодки «Курск» пришли активисты регионального морского собрания и воспитанники воскресной школы. Смотрите наш репортаж.
2: После завершения укладки верхнего слоя асфальта на улице Калинина и Красноармейской, ночные работы переместились на улицу Советскую. О сроках завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Обряды, праздники, крестьянский быт – все это можно увидеть на выставке «Лето Господне» в Брянском краеведческом музее. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
2: У городских властей новая акция – «Праздники двора». Как она будет проводиться в городе Брянске, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означает начала автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе, причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккуратно, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Как же, Джокер, ты хитер! Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму, превышающую 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимой инфраструктуры, структуры, логистики и кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, которая уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль, страховые взносы, освобождение от налога на имущество организации земельного налога. Помимо этого, ускоренную амортизацию основных средств, а также процедуру свободной таможенной зоны. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки посетил крупные предприятия Новозыбковой и Клинцов. Руководитель региона оценил ход организации инфраструктурных проектов и познакомился с местными инициативами. Промышленный потенциал Новозыбкова представили сразу несколько предприятий, занимающихся выпуском химических реагентов для нефтегазовой отрасли, добавок для дорожного строительства и другой продукции. Еще одной точкой стала компания «Новотехрейл», где работает более 700 человек. Предприятие выпускает грузовые вагоны и комплектующие к ним, в том числе и колесные пары. Егор Ковальчук показали основные производственные площадки и процесс сборки вагонов. Клинцовский район участвует также в федеральной программе комплексного развития сельских территорий с привлечением средств бизнеса. На следующий год уже защищены два проекта. Один из них предусматривает создание общественного пространства в селе Великая Топаль. Во время встречи с жителями двух муниципалитетов поднимались вопросы капитального ремонта школ, благоустройства дворов и детских садов. Помимо этого, модернизация коммунальной инфраструктуры и создание молодежного центра. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнические мероприятия. Так, в Новозыбковском округе начался сев озимого рапса. Под культуру отведено более 1600 гектаров. Отмечу, параллельно сельскохозяйственные предприятия Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйствах заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. Овес и гречиху начнут убирать чуть позднее. Сроки проведения этих работ будут зависеть от степени готовности культур к жатве. Продолжается также сбор картофеля. За последние две недели сельхозтоваропроизводители убрали клубни более чем на 160 гектарах из более чем 2000. При этом урожайность превышает 300 центнеров с гектара. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных регионах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Средний показатель порядка 70 центнеров с гектара. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными крестьянско-фермерскими хозяйствами и предприятиями. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяются школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут корректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортом другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 26 по 31 10 26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: И высоко, где самолет не долетает туда. Мысли летят.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означает начала автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе, причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккуратно, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог в принципе любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару

0: на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 4832.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Мне

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пулебыстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Рок!
1: Вау! Стоп.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.